Мы уходили в юность и бойцами на восток. Скрывался в дымке наш приморский городок. Последний раз махнул Бердянску я рукой. Прощай, мой город дорогой, а за матросской слободкой тополя в лучах далеких.

Нам на привалах грезилась родимая земля, звала слободка нас и звали тополя. Наш путь Бердянску был нелегок и тернист, и снова в бой трубил гордист. А за Батроской, слободкой тополя, под ними копотью дымилась земля, огнем опаленной, но выживший лист.